Ущелье ночь, такова нам царя. Проклевали мы Бога, согрешили во века у себя.

это ваток сбилось. А вот мы, отец Мисаил, да Господа грешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не дуем.

скальда кочечке. А из порока та почка закружилася, та падком покатилася, та й хлопнула. Шава пили, загалдели, слыта.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Воля, мол, воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: наші прочим. Нет, как убирайся, проваливай.
1: Да про себя разумей, отец Варлам,
0: про себя.

что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: поет, шар всех лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича мальотку. Тебе чего?
1: Велить!

0: Ивана, тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он пьет?
1: Шуйский, сами, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кратова.

Чтоб ни одна душа не прилеша за этого, чтоб сани не прибежали с почтом, чтоб ворона не прилетали с камера. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Неправда, это не затейливо.

Боже, свет, прости меня! Вот, вот цар ваш, царь, простите! Простите!